0: Лестница најбор послушаних еврохитов, озерма хитов, ких послушамо по Европи. И на 19 место бил толе Post Malone с хитом Circles. Гремо напрей, Малетина, Вроче бебе. Карол Джи на 18 место, тора е скупи с Ники Минаж и Тусса.
1: Пазо контиго.